Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: то выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с Мегатюмень. От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте Мегатюмень. Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
1: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
3: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или сапоги-скороходы?
2: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
1: Кто? Горыныч?
2: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
1: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
3: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 00 00.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

0: пятница. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Реклама.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗО, чипмейкная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир». Это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
1: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
0: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
1: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
0: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОКН-107-720-305-866-8-16+.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

Тюмени, 10 утра. Всем большущий привет. Воскресенье на календаре 30 августа. Как же неприятно звучит. Ну да ладно. Будем продолжать отдыхать и слушать.

Two Colors и их трек Mad World. Такой вот немецкий дуэт очередной раз доказал, даже если весь мир вокруг сходит с ума, но главное найти свое правильное, приятное противоядие. И сегодня, в этот воскресный день, будем продолжать его искать. Всем большущий привет, здесь Ил Черняев, 10.09 на часах. 30 августа на календаре. Предпоследний летний денек. С этим уже ничего не поделаешь. Но, по крайней мере, в моменте поделать точно можно. Насладиться теплой и приятной музыкой. Это мы здесь сполна предоставим, и это здесь будет. Ну а начнем мы, пожалуй, с Акмаля, песенкой «Любовная». Но сначала Дэвид Гетта и Snoop Dogg, и их старый добрый «Sweat».

Где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
2: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
1: Кто? Горыныч?
2: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
1: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
3: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
4: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мега-Тюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мега-Тюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас плюс 9, днем плюс 11, вечером плюс 9. И без осадков прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Филатов, Карас и СТ появятся с песенкой «Там, где рассвет».

0: Реклама.
1: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

такое было модно. В общем-то, песенка соответствует тому самому времени. Это был 50 Cent, Disco Inferno. Ну а дальше... Дальше к нам присоединятся представительницы актуальных битов, гимнов, вот это все. Мия Бойко. Мия Бойко появится со своим суперхитом «Экспонат», но сначала «Ода зеленым глазам» от Люси Чеботиной. Всем отличного дня, воскресенье продолжается.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алекс Уоррен появится с песенкой «Fever Dream». Через две минутки продолжаем. Всем отличного дня.
2: Реклама.
3: Тройная выгода. Вен-плюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М-плюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. И риски.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

11:00 в Тюмени. Продолжаем двигаться вперед в новый воскресный час. На очереди Sun Me с песенкой Critical, но сначала Тима Белорусских и его песня «Мысли».

невероятно поднял тему чувств. И вот что действительно казалось невероятным, так это примерно в районе 1, 2, 3 или 29 мая или 1 июня представлять этот сегодняшний или завтрашний день. Оттуда казалось невероятным, что лето может подойти к концу, ну честно. Но вот мы вместе с ним стоим на этом рубеже, наблюдаем. С одной стороны, конечно, хорошо, что погода как бы тоже намекает нам о том, что да, все, лето закончилось. А с другой, было бы гораздо приятнее ощущать все-таки такое плавное затухание и плавный переход. Но на предстоящей неделе мы это плавное затухание и переход будем ощущать. А пока есть, что есть. А есть немало. 11:10 в Тюмени. Всем большущий привет, здесь Ил Черняев. Ну а дальше с нами Uncle Flex с песенкой SMS и Joel Corey Whisper. И это только-только начало.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 9 сейчас в Тюмени. Днем сегодня плюс 11, к вечеру также плюс 9. И все это время без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Олифлейм, Айова и ДОС с вещицей «Лав».

0: Возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
1: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знания начинается с комфорта.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Плов Лаунж. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Плов Лаунж – место для ваших лучших летних воспоминаний.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.

0: Красная.
1: Красная
0: армия.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

армии Ваня Дмитриенко с работой недоступна. И предлагаю попробовать на вкус завтрашнее утро вместе с ребятами из шоу Red, которые с 7 до 10 по будням помогают нам проснуться, заряжают нас на предстоящий трудовой день. И все это Саша и Яна завтра будут здесь и всю эту неделю помогут преодолеть вход в осень 100%. Ну а мы продолжим преодолевать этот воскресный день и даже им стараться наслаждаться. Для этого у нас есть наши любимые музгерои и из ближайших к нам AVE с вещицей Meet Me in the Dark, но сначала NSYNC. Bye-bye-bye.

0: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
1: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
0: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
1: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
0: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
1: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС, город Тюмень, ОГРН 107-720-305-866-8, 16+.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
7: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

Тюмени 12 часов. Продолжаем этот воскресный день, который перевалил за полдень. Ну а впереди у нас «Казаки делают хиты». Послушаем их песню «Облака», но сначала «Jonas Blue».

Мы продолжаем воскресный день, 12.09 на часах. Ну а дальше за танцы. Здесь на Красной Армии будет отвечать синти-поп история Galaxy от Кунгс и Теофилюс Лондон. Но сначала с ветерком прокатит Макан. Его вещица Асфальт 8. Всем классного дня, продолжаем отдыхать.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
2: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты.

Пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Через 2 минуты продолжим. Всем хорошего дня.
1: Реклама.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-6.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗО, чипная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы даем честные цены под ключ и никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
3: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет».
1: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

Кстати, с работой self-aware о том, что иногда стоит выключать голову, включать сердце, потому что поговаривают, оно откуда-то знает, что нам надо, и может даже подсказать и верный путь, и решение, и желание. Такая вот у нее есть суперсила у него. Но наша суперсила в основном в музыке. И далее у нас на очереди красотка Дора. Послушаем песенку «Втюрилась». Но прежде появится Bauer «Calling Out For You». Всем отличного дня. Продолжаем воскресенье. Выключаем голову, включаем сердце.

0: гинеколога для решения проблем женского здоровья, медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
1: Медицинский центр М+. Верь опыту.
2: Автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
4: Вайп. Вайп. Плюс вайп. На

0: Кино не пропусти.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии. Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

13:00 в Тюмени. Погнали дальше. В новый воскресный час Майк Познер и Дэвид Гетта на очереди. I Want Back to Ibiza, но сначала Филатов. Кэрос. Среди счастливых людей. Вот так продолжаем вас.

18.08 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Перевалили и за полдень, и в новый час окунулись. И продолжаем двигаться дальше. Время идет, и мы тоже останавливаться не собираемся. Так же, как и суперхиты здесь, тоже останавливаться не собираются. Из ближайших к нам как раз такой Тони, Holy Flame с песенкой «Тону». Но сначала кое-что... Кое-что из супер далекого прошлого, но в этом прошлом настолько много романтизма. Я думаю, многие, когда заиграют первые ноты этого трека, меня поймут и поддержат. Blink 182. All the small things.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 9, ночью сегодня плюс 6, завтра днем небольшой дождь и плюс 10. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «Animal» от Cat C.

0: Реклама. ТНФ 2026 представляет.
1: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-экспо.
0: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
1: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
0: Билеты от 1890 рублей.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. Оценка за 1,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по 3,7 по

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в «Дисконт Оптике» со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 9 в Тюмени сейчас, ночью сегодня плюс 6. Завтра днем возможен небольшой дождь и плюс 10. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Zerp и 24K Golden с вещицей Fast Friends.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Финальные скидки на Хавейл в Автомаг. Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой Хавейл до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
4: Тройная выгода. ВЭН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
6: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

и, ну, практически все, вот, что они так вот любезно описали в своем музыкальном произведении. И я бы не отказался, да. Но пока, 13.41 в Тюмени, воскресенье, на улице не сказать, что жарко, плюс 9, но ничего, мы ждем потепления к четвергу, плюс 21, в пятницу плюс 24, пока вот будет плюс 10, плюс 13 и так далее. Ну, будем согреваться тем, что нам доступно, отличной музыкой. Runbone Man впереди, с вещицей Human. Но сначала тоже про жару, про танцы. DJ Gojja, Michiko.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
3: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
10: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
10: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
10: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
10: Ступай!
11: vk.com/redarmyfm.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

хорошая лирика, в которой каждый узнает себя. Это Баста со стадионным треком «Любовь без памяти». Продолжаем воскресенье в Тюмени 14.09. Всем огромный привет. У нас еще много впереди времени для отдыха и для честных муз-историй, настоящих историй на разные темы. Продолжим этот час вместе с Леди Гагой и Дойчи песенкой «Runway». Но сначала заглянет Оливер Хелденс «A-E-I-O-U». Погнали! Погнали!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Акмаль, песенку «Любовная».
2: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
1: Меньше чем через 2 минуты продолжаем, дождитесь.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. Целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Вайп. Вайп. Плюс вайп. На

0: билеты в кино, не пропусти.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
3: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. Волга. Выгодно, надежно, стильно.
5: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
6: Вы бьете стекла своего автомобиля. А мы бьемся с ценами на стекла, и мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: пожалуй, последуем совету Лирика, не будем с него сходить. Но движение продолжим, тем более, что план у нас действительно впереди есть. Очень скоро к нам присоединится Акраза и Чериш с песенкой «Do it, do it». Но прежде заглянет Ваня Дмитриенко, и его работа недоступна. 14.39 в Тюмени, воскресенье продолжается. Погнали дальше.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
2: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
3: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
2: Кто? Горыныч?
3: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
2: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
4: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 75 00 00.

0: Сам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: финалит этот час. Приятная история. Ну и такое же приятное предложение в воскресенье дальше здесь нам совершенно точно обеспечит Варя Чайка. Все, я уже забалтываюсь, у меня уже язык почему-то отказывается работать сегодня.
1: Пора отдыхать уже.
0: Пора отдыхать.
1: Вовремя я пришла. Да. Но я начну с приятной новости, пожалуйста, которая на первый взгляд такой не покажется. Но в России хотят официально разрешить овербукинг.
0: Да.
1: Ты попадал когда-нибудь под это? Под такую практику?
0: Нет, ни разу не попадал. Да я и не летаю особо, знаешь.
1: Я тоже на самом деле... Овербукинг — это когда количество авиабилетов продано, ну, больше, чем вообще мест есть в самолете. Я тоже ни разу никогда не была в такой ситуации, но я о ней наслышана от своих друзей. Вообще незавидная практика. В общем, хотят официально эту историю разрешить в России. И у нее есть свои плюсы неожиданно. О них я расскажу далее. А тебе хорошего дня.
0: Спасибо тебе, классного эфира.
1: Пока-пока. Всем не 15.00. Ну что же, продолжим этот последний летний выходной. Впереди у нас Toxis. Песня Nobody от Toxis и Big Baby Tape. Но сначала стилевая вещица Манхэттен от Карлиты. Красная.

На Красной Армии Кайго и Макс Макнаун с вещицей из прошлого «Take me back», что можно перевести как «возьми меня обратно». Ну, упрашивать авиакомпании при овербукинге больше не придется, ведь Минтранс готовится узаконить овербукинг. И у этого есть свои плюсы. Авиакомпании смогут продавать больше билетов, чем есть мест в самолете, вообще сколько душе угодно. Но если пассажир попадет под этот самый овербукинг, ему должны будут предоставить широкий выбор компенсации. Альтернативный рейс, либо денежную выплату и не менее важное, комфортные условия на ожидание следующего рейса. Ну, наконец-то, хочется сказать просто, ну, наконец-то. Этот овербукинг – практика ужасная и незавидная. И просто радостно от того, что теперь интересы пассажиров и их комфорт будут учитываться. В Тюмени уже 3 часа 11 минут. Мы продолжаем здесь отдыхать и наслаждаться лучшим саундом впереди. Леони и Калум Скотт с приятной пластинкой «Stay», но сначала послушаем Бьянку с темой «А чё, а чё» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 10 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Ближе к вечеру будет также плюс 10, и осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет.

0: 15 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру?
5: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их.
4: Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf.
5: Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября.
6: Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 10 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Вечером также плюс 10, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная вещица от Биби Рекша и Дэвида Гетта. «Sad Girl».

0: 15 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
4: Медицинский центр М+. Верь опыту.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
7: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
8: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.

На Красной Армии Коста Лакоста с хитом этого лета пластинка «Черри Леди». Ну а настоящих «Черри Леди» и «Черри Джентльмена» будем встречать завтра в утреннем шоу «Ред». К нам вернутся после этих пасмурных выходных Саша Самойлов и Яна Кушнир и продолжат радовать нас по утрам. А радовать они будут крутыми новостями, классной музыкой и, конечно же, подарками. Присоединяйся к ним обязательно каждый будний день с 7 до 10. Ну а далее к нам присоединится группа «Братья Гримм» с музыкальным приветом из прошлого, песни «Ресницы». И прямо сейчас тема «Satisfy» от Кельвина Харриса и Джей-Зи на Красной Армии.

0: погрузимся в этот саунд полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
2: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
1: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
2: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
1: Билеты от 1890 рублей.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. Оценка 47, 720, 35, 866, 8, 16+.
3: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
4: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
5: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас Чанган.
5: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Нет,
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
12: Застройщик УОС «ЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. «Дипал С07» – для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
1: Вайп, вайп, плюс вайп
14: на К.

Красная.

Тюмени 16.00. Ну и классной музыки перейдем далее. Впереди Джакон, Джиган и Ари с темой «В эту ночь» и прямо сейчас. Группа «Серебро» с пластинкой «Смотри, но не трогай».

Красной Армии A-Nord и 54 Ultra с приятной пластинкой Talk to You в продолжении этого воскресного дня. Погода, конечно, мало радует, ветер уже по-осеннему холодный, но смотрю прогноз погоды на следующую неделю и вижу много солнца и стабильные 20 плюс градусов. Надеюсь, планы у погоды не поменяются, и мы все дружно успеем еще насладиться летним солнышком. Ну а далее же насладимся песней Cynical в исполнении южнокорейской звездочки Санми, и появится она сразу после горячей новинки от Басты и моя Мишель.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Финальные скидки на «Хавейл» в «Автомаг». Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой «Хавейл» до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
6: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
7: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
3: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
2: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Квест перед 1 сентября. Как успеть все купить и ничего не забыть? Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно». Букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
5: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
6: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
7: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
2: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
0: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.

Только что группа Dance на Красной Армии с танцевальной вещицей Cake by the Ocean. Ну, под эти ритмы хочется двигаться и делать что-то хорошее. В Тюмени уже 4 часа 42 минуты. Мы уверенно приближаемся к этому воскресному вечеру. Компанию нам составят крутышки и группа Temperd City с идеальным для выходного саундом Self Eva. Сразу после Люси Чеботиной с песней «Зеленые глаза». Это Красная Армия. Всем классного настроения.

0: Послушаем этот хит полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не офер.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
3: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
2: Кто? Горыныч?
3: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
2: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
4: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
5: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
6: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
7: Застройщик ООО «ЗАИСБ Недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.
8: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
9: Вайб. Вайб. Плюс вайб. На

мені 17.00. Скоро расскажу, почему мужчины-зумеры отказываются от душа перед свиданием, но сначала музыка на очереди. Клубный подгон New Religion от Bebe Rexha и Faithless. И прямо сейчас Partenope от Мёрка.

Только что Михей и Инна Стил с пластинкой «Туда», а я, как обещала, рассказываю. Среди мужчин-зумеров появился новый тренд – не мыться перед свиданием. Называется он «максимизация феромонов». Ну, теория в том, что люди могут выделять феромоны, которые лучше сохраняют эффект с помощью пота. Вот и благодаря этому, ну, в общем, лучше цеплять девчонок. Ну, знаете, такой естественный мускус. Ну, а если серьезно, это бред. Нет ни одной научной базы, подтверждающей выделение половых феромонов у человека.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 12 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Вечером плюс 9, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут девчонки Cat's Eyes с новинкой темой Animal.

0: и появятся они буквально через полторы минуты.
1: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+2024 модельного года. Не
5: офята. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 12 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 9, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная вещица Fast Friend от Zyoba и 24.

0: Послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
7: Застройщик ОАЭС «ЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Отремонтируйте стекло в моей машине.
9: Какой у вас автомобиль?
8: Красный.
9: Конечно, заменим.
10: Лаборатория автостекла. Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
2: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.

0: Лисан.
1: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
2: ОСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
7: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Сегодня 18.00. Погнали в новый час. Впереди хитовая вещица Cold от Бика Эксоплага и Пост Малона. Но сначала появится Оливер Хелсон с песней A-E-I-O-U.

на Красной Армии Джаями с музыкальным приветом из 2023 года на рейве «Цветы». Впереди дополним нашу музыкальную коллекцию приятным саундом «Дайфентами» от самого стримингового диджея Алока в дуэте с Халидом. Но сначала отметится моя Мишель с романтичной историей на «Малиновой луне» на Красной Армии.

0: послушаем этот хит среди прочих уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Финальные скидки на Хавейл в Автомаг. Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой Хавейл до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
6: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
7: Покупай у нас Чанган.
6: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
8: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не офята.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
11: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Группа Fast Boys, новинка и тема Music Sounds. Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2 минуты.
3: Реклама.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия. В том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Плов Лаунж. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Плов Лаунж – место для ваших лучших летних воспоминаний.
7: Финальные скидки на Хавейл в Автомаг. Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой Хавейл до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
8: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО СЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.

На Красной Армии Коста Лакоста с одним из главных хитов этого лета «Черри Леди». На часах уже 18:41. Мы продолжаем наше музыкальное шествие уже в компании.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальная вещица «Don't Wanna Go Home» от «Медузы» и Генри Камамиля. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
2: Реклама.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Финальные скидки на «Хавейл» в «Автомаг». Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой «Хавейл» до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
6: Вайп. Вайп. Плюс вайп. На

Украине 19:00. Продолжаем вечер красиво в компании лучших хитмейкеров. Впереди послушаем тему «Проще» в исполнении «Елки», но сначала группа «Bowers» с пластинкой «Calling Out For You».

на Красной Армии Major Lazer с темой Light It Up. А тема завтрашнего дня — это возвращение игры Y+. На этой неделе ты можешь выиграть сертификат в гастрономическое приключение в Максимилианс, ну, либо парный билетик в кино. В общем, условия игры супер простые. Самое сложное — это поймать сигнал ведущего, после которого нужно будет отправить ему правильный ответ на его вопрос. В общем, присоединяйся к игре каждый будний день с 12.00 до 13.00. Играй, выигрывай. А мы погнали дальше. Впереди Эбонс, мощным саундом в пластинке Hollow и прямо сейчас Loco La Vida от Holiday Boy на Красной Армии.

Вроде все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 11 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Ночью плюс 6, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянет Мия Бойко.

0: Реклама.
1: Финальные скидки на Хавейл в Автомаг. Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой Хавейл до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
2: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 11 градусов выше нуля. Ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Ближе к ночи плюс 6. Осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Шикарная тема. Там

0: послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет».
4: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.

6 имени 20.00. Подъехало новое исследование от ученых, как зарплата влияет на мозг. Ну и, само собой, крутая музыка. На очереди вайбовая тема Бенди, ОДЖ, Смэш. И прямо сейчас...

0: послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: «Тримет». Город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
11: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний. Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
8: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. Волга. Выгодно, надежно, стильно.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: узнавай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Вступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Вступай! vk.com/redarmyfm.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Тюмени 21 час.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко дню знаний от 800 рублей. «Волшебно». Букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай! vk.com/redarmyfm.
5: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.